0: события 23 июня, связанные с Таджикистаном. Итак, 23 июня 2004 года, прошу прощения, парламент Таджикистана внес изменения в налоговый кодекс. Печатные СМИ, публикующие новости, были освобождены от НДС. Это стало важным шагом для поддержки прессы и издательств страны. Итак, 23 июня 2010 года президент Эмомали Рахмон отправился в Горно-Бадахшанскую автономную область для участия в мероприятии годовщины для национального единства и ознакомления с условиями жизни населения после тяжелого землетрясения начала 2010 года. Итак, 23 июня 2013 года эмир Кувейта Сабах Аль-Ахмед Аль-Джабер Ас-Сабах наградил Эмомали Рахмона высшей государственной наградой Кувейта орденом Мубарак Аль-Кабир. В ответ лидер Таджикистана вручил эмиру орден Исмаиля Сумани первой степени. 23 июня 2014 года был подписан меморандум между правительствами Таджикистана и Малайзии о двусторонних консультациях и сотрудничестве. 23 июня 2014 года в Худжанде было шестое заседание экспертов пограничных служб государства, членов Шанхайской организации сотрудничества. 23 июня 2022 года в Национальный музей Таджикистана открылась выставка российских художников к 30-летию дипломатических отношений Таджикистана и России. Были представлены работы Айвазовского, Репина, Шишкина и других известных мастеров. Навруз.
1: خب ما صحبت رو ادامه میدهیم بعد از شنیدن یک سرود و یک سرود برای شما پیشنهاد میکنیم و چند معلومات بسیار مهم دیگر رو بعدتر برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. امیدوارم با ما هستید.

Рузия Карматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод. Я все же

Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго. Гибкость и сила, правильно совмещенные в тебе, вот залог и главное условие долгой, счастливой и здоровой осмысленной жизни. Именно это тебе и нужно. Не сомневайся, а иди по этому пути. Лао Цзи. Не отступай перед трудностями, смотри им прямо в лицо, смотри, пока не одолеешь их. Чарльз Диккенс. Вы боитесь, что принятое решение лишит вас дальнейшего выбора и этого парализует вашу волю. Между тем, вы упускаете лучшее, что уготовила вам жизнь. Причина в отсутствии внутреннего огня. Евгений Водолазкин. Можно тратить время на то, чтобы умирать, а можно на то, чтобы жить. Надо идти вперед. Фредерик Бакман. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали нужно уметь довольствовать настоящим и радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже. Антон Чехов. Не важно, что именно ты делаешь. Важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником. Рэй Брэдбери. Многие люди, делая выбор, предпочитают худшее лучшему. Развитие часто бывает болезненным процессом, и, возможно, по этой причине его стремятся избежать. Мы боимся наших собственных лучших возможностей, а не только любим их. И все мы глубоко амбивалентны по отношению к истине, красоте, нравственности, любя и боясь их одновременно. Абрахам Маслоу. Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперед. Действуйте. Открывайте. Марк Твен. Когда вам захочется предать свою мечту, заставьте себя поработать еще один день, еще одну неделю, еще один месяц и еще один год. Вы поразитесь тому, что произойдет, если вы не сдадитесь. Ник Вуйчич. Надо прислушаться к голосу ребенка, которым ты был когда-то и который существует еще где-то внутри тебя. Если мы прислушаемся к ребенку внутри нас, глаза наши вновь обретут блеск. Если мы не утеряем связи с этим ребенком, не порвется и наша связь с жизнью. Габриэль Гарсия Маркес.
случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. Да и что самому прежде невдогад было. Так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. Федор Достоевский. Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Пауло Коэльо.

все одинаково боятся. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь, страх остается всегда один и тот же. А умение держать себя от практики все возрастает. Отсюда и герои, и храбрецы. Александр Куприн.

Нам надо убедить себя, что мы состоим не только из своих прежних ошибок. Мы состоим из поступков, которые пока не совершили. Мы – это наш завтрашний день. Фредерик Бакман. Для успеха необходимо обойтись самим собой жестоко и сосредоточиться на изъянах. Вот когда дело вступают глаза, а также способность объективно оценивать себя и выслушивать мнение других. Арнольд Шварценеггер.

Страх всегда притягивает именно то, чего ты боишься. А если ты ничего не боишься, ты становишься невидим. Лучшая маскировка – это безразличие. Виктор Пелевин.

Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты – это твои действия, и нет другого тебя. Антуан де Сент-Экзюпери.

По-моему, людям нравится немного полюбоваться разрушением. Песочные замки, карточные домики. С этого и начинают. Великое умение человека. Его способность к росту. Маркус Зусак.

Когда человеку лежать на одном боку неудобно, он перевертывается на другой. А когда ему жить неудобно, он только жалуется. А ты сделай усилие, перевернись. Максим Горький. Никогда не жалей ни о чем, что заставило тебя улыбнуться. Марк Твен. Жизнь – это не проблема, которую нужно решать, а реальность, которую нужно испытать. Сёрен. Вчера история, завтра тайна, сегодня подарок. Вот почему мы называем это настоящим. Элеонора Рузвельт. Если у вас есть хорошие мысли, они будут сиять на вашем лице, как солнечные лучи, и вы всегда будете выглядеть прекрасно. Руальд Даль. Такова жизнь. Начинать сначала, когда все погибло. Арчибальд Кронин.

0: Радио Фарханг – это голос времени, это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг – мы рядом с вами.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блок «Радио Фарханг». Пусть каждый новый день подарит вам хорошее настроение, спокойствие и добрые новости. А прямо сейчас послушайте главные новости сегодняшнего дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами Давлат Назаров. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, заложили основу строительства еще одного предприятия по производству цемента северной части села Харангони-Боло Варзобского района. В ходе проведения строительных работ к сезонным работам будут привлечены более 1100 местных жителей и иностранных граждан. А после ввода предприятия в эксплуатацию для населения будет создано свыше 1000 новых рабочих мест. Строительство данного предприятия также запланировано вблизи имеющихся месторождений известняка, магнетита и глины Харангона. Строительные работы, импорт техники, технологии, оборудования и других необходимых материалов будут осуществляться исключительно за счет привлечения отечественных инвестиций. После ознакомления с проектами и начала строительных работ двух крупных предприятий по производству цемента, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил благодарность отечественным предпринимателям за поддержку созидательной и строительной политики правительства страны, а также призвал их обеспечить качественное выполнение всех работ. Председатель Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Саудовской Аравии Халидом ибн Абдулло Аш-Шамрони. В ходе встречи было отмечено, что межпарламентские отношения с консультативным советом Королевства Саудовской Аравии в последние годы получили новый импульс развития. В рамках межпарламентского сотрудничества регулярно проводятся диалоги, взаимные визиты и встречи, которые способствуют дальнейшему укреплению отношений, а также развитию дружественных и братских связей между народами двух стран. Также в ходе встречи отмечалось, что текущее состояние двухсторонних отношений между Республикой Таджикистан и Королевством Саудовской Аравии в целом свидетельствует о том, что взаимовыгодное сотрудничество сторон, несмотря на положительную динамику развития, все еще находится на этапе поиска новых направлений и общих интересов для дальнейшего расширения партнерства. Акционерная финансовая корпорация «Система» Российской Федерации заинтересована выйти на таджикский рынок. Об этом было сказано в ходе встречи председателя Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан Фархот Шоха Рахмунализода с руководителем корпорации Тагиром Сиддековым. Главной целью встречи стало обсуждение инвестиционных возможностей крупной российской компании в экономику Таджикистана, укрепление прямых связей между деловыми кругами двух стран и расширение совместного экономического сотрудничества. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Республиканская конференция «Национальное единство. Основа процветания Родины» проходит сегодня в Душанбе по инициативе Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан. Мероприятие приурочено к 29-й годовщине Дня национального единства. Конференцию открыла председатель Комитета по делам женщин и семьи Бунавша Файзидин Зода, которая в своем выступлении остановилась на сущности национального единства и его роли в развитии и процветании страны. Благодаря мудрой политике президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, а также созидательной силе таджикского народа, в стране укрепилось мир, спокойствие, взаимопонимание и национальное единство. Сегодня народ Таджикистана живет в атмосфере стабильности и мира, а национальное единство, как важнейший фактор развития государства, способствует реализации стратегических целей страны и повышению уровня жизни населения.
0: Таджикистан, как ты велик! Как чист, прохладен твой родник! Богатый край, щедра земля, трудолюбивая страна. Пусть процветает край родной, Таджикистан, любимый мой.

Таҷикистан стартовал приём заявок на участие в третьей национальной кинопремии «Торжи Сомон». Государственные учреждения «Таджикфильм» и Организационный комитет премии объявили о начале регистрации фильмов, которые будут представлены в рамках конкурса, проведение которого запланировано в Душанбе с 15 по 20 октября. Национальная кинопремия «Торжи Сомон» проводится в рамках реализации программы развития кинематографии Республики Таджикистан на 2023-2027 годы и направлена на развитие национального кино, поддержку молодых кинематографистов, продвижение лучших достижений таджикского кинематографа, укрепление творческого сотрудничества, а также сохранение и популяризацию культурных и духовных ценностей народа. В рамках премии предусмотрены номинации за лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу, лучшую мужскую и женскую роли, лучший художественный дизайн, лучший короткометражный художественный фильм, лучший фильм для детей и подростков, а также специальные награды, приз зрительских симпатий и специальная премия председателя города Душанбе за значительный вклад в развитие кинематографа. Представленные фильмы будут рассмотрены отборочной комиссией, по итогам которой лучшие работы получат право участия в финальном этапе и оценке жюри. Новый сезон Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» стартует в Москве в конце этого года. Представители таджикской киноиндустрии также могут стать частью международной кинопремии, представить свои фильмы профессиональной аудитории. Инициатором создания кинопремии, учрежденной Министерством культуры Российской Федерации и Российским фондом культуры, является Никита Михалков. Таджикистан с самого начала был в числе стран, проявивших интерес к созданию Евразийской киноакадемии и кинопремии. На презентации в Москве в апреле 2025 года присутствовали представители более чем 20 стран, включая Таджикистан. Значимость такой инициативы для стран, разделяющих традиционные ценности, отметил директор киностудии «Таджикфильм» Махмад Саид Шохьон. История, культура, традиции – это фундамент, на котором строится все остальное. Это то, что нельзя изменить или переписать, поэтому такая кинопремия особенно ценна. Она создает пространство, где наше культурное богатство может быть признано и услышано. Первая церемония вручения премии состоялась 27 ноября 2025 года в Москве. На соискании награды были представлены 34 фильма из 17 стран, включая Таджикистан. И о погоде.

Погода, как всегда, изменчива, и климат в нашей горной республике становится непредсказуемым. Но при любых капризах погоды важно сохранять тепло в душе и ценить каждый новый день. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. В районах республиканского подчинения также переменная облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 24 градусов тепла, днем до 37. В горах ночью до 14 градусов, а днем до 30 градусов тепла. В Душанбе переменная облачность без осадков. Температура ночью 22-24 градусов тепла, днем от 34 до 36. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть каждый ваш день будет удачным и приятным. Берегите себя, своих близких, цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был Русский блог, радио Фарханг. До новых встреч, дорогие друзья!

Нозия Экраматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое, и вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других.
Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не

0: их людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать, однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», – сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», – проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», – сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Средь вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей,

Нет мира спокойнее и родней, чем мир на твоем плече. И во мне столько чувств, что не устал.

Асия Карматуло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории – передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений. Уважаемые соотечественники, приветствуем вас в эфире просветительной программы «Культурные истории» на радио «Фарханг». С вами в студии Давлат Назаров. Вся наша страна готовится достойно встретить круглую дату 35-летия независимости Республики Таджикистан. И немногие задумываются, какими усилиями и самопожертвованиями досталась эта независимость. Язык и литература выступают ключевыми факторами, подтверждающими существование народа, его культурную идентичность и историческое развитие. Эти элементы культуры выполняют важные функции формирования самосознания, передачи традиции и сохранение исторической памяти. Мы продолжаем цикл культурно-просветительных программ, в котором расскажем об известных всем нам выдающихся сынов таджикского народа, героев Таджикистана. Литературный язык – высшая форма национального языка, представляет собой нормированную и обработанную форму общенародного языка. Он богаче диалектов, совершеннее по грамматическим формам и устойчивее по традициям. Садриддин Айни, герой нашего следующего рассказа, стоял у истоков преобразования и развития норм современного таджикского литературного языка. Само понятие, сам термин «таджикская литература» впервые в научный обиход ввел никто иной, как Садриддин Айни. Это может показаться странным, особенно имея в виду многовековые культурные богатства таджикского народа. Но между тем, это факт ни в буржуазном востоковедении, ни в академических кругах советского востоковедения первого послереволюционного десятилетия такого термина не было. Писали о литературе персидской, литературе Ирана, литературе мусульманских народов, народов Средней Азии и тому подобное, но понятия таджикских литература не существовала. До появления работ Садриддин Айни писали и о таджиках, но почти исключительно в этнографическом аспекте. А выдающаяся историческая роль таджикского народа и его предков в создании классической литературы игнорировались. Садриддин Айни научно доказал право таджикского народа на свое литературное наследство. Зарождение таджикской литературы он относит к IX веку. Изучение тысячелетнего пути развития таджикской литературы посвящено многие труды Айни, создавшего школу, ставшего основоположником таджикского литературоведения. Немного о биографии великого поэта, прозаика и историка. Настоящее имя Садриддин Саид Муродзода. Родился 15 апреля 1878 года в селе Соктаре, ныне Гиждуванский район, в зажиточной крестьянской семье. Мать его происходила из села Махалай-Боло Шафирканского тумана Бухари. В 1890 году, когда ему исполнилось 12 лет, от эпидемии холеры умерли его родители. Садриддина взял к себе старший брат, который жил в Бухаре. Там юный Айни поступил в знаменитое бухарское медресе Кукилдаш. Обучаясь в медресе, Садриддин Айни одновременно работал дворником, поваром, близко знаком с видными бухарскими интеллектуалами, среди которых были Садр Зия и Домулло Икром. Садриддин Айни был участником движения просветителей, джадидов. Важный момент в его жизни – общение с рабочими хлопкоочистительного завода на станции Кизилтепа, где он работал с сентября 1915 года по апрель 1916 года. Именно там он нашел героев своих первых произведений, романов, повестей, изданных много лет спустя. В апреле 1917 года перед резиденцией эмира в Бухаре состоялось выступление крайне реакционных сил эмирата, главным образом представителей духовенства. Айни отказался участвовать в этой демонстрации верноподанных чувств. За это его схватили дома и подвергли публичному наказанию. Он получил 75 ударов палками.
истерзанного Айни бросили в мрачные подземелья – Обхона. Он разделил бы тяжелую участь многих своих сограждан, если бы вскоре не подоспели на выручку большевики, которых Совет рабочих и солдатских депутатов города Кагана послал на помощь жертвам эмирского террора. На площади перед тюрьмой возник стихийный митинг. Вот тогда-то Айни впервые и встал под красное знамя революции.

Ко времени Октябрьской революции Айни написал много лирических стихотворений. Под ним уже стоял псевдоним Айни, то есть Глазастый. После победы красных Айни стал поэтом революции, летописцем истории родного народа. О справедливости святое знамя, ты перед нами. Ты в прах швырнула царскую порфиру на радость миру. Ты мудрые горами и полями прошло, как пламя, сожгло богов, что в страхе нас держали и их скрижали. Мир старый, тот, что создан был веками, разрушен нами, и новый мир, как бы чудесным даром, возник над старым. Так воцарилось же навсегда над нами святое знамя во имя впираемых столб долга, труда и долга.

Садриддин Айни в советское время занимался в основном литературной деятельностью. Садриддин Айни впервые составил антологию таджикского национального творчества «Образцы таджикской литературы». В 1934 году Садриддин Айни участвовал в первом съезде советских писателей. В 1951 году он стал первым президентом Академии наук Таджикской Советской Социалистической Республики, избирался в Верховный Совет. Айни является классическим примером того, как человек, пришедший из Средневековья, находит свое место в советские времена. Самое ценное, что он оставил, воспоминания о мире, той Бухара, сочетающие прекрасное знание предмета с критическим анализом ситуации. Хотя современные ученые вновь скорее идеализируют эмирскую Бухару, но Айни безошибочно указал на причины ее упадка. Вместе с тем, из мемуаров Айни встает образ резкой притягательности и изысканности города и его жителей, которых не случайно называют французами Средней Азии. Пожалуй, только у Ольги Сухаревой, посетившей все махалы Бухары и заставшей еще обитателей эмирской эпохи, возникает столь целостная картина бытия этого великого культурного центра. Но в описании атмосферы ученых дискуссий, занятий в медресе, состязаний поэтов, жизни бухарских удальцов и бухарцев в дни праздников Айни не имеет себе равных. Жизнь Айни изменила скорее не российское государство как таковое, а российские джадиды, татары, чья община возникла как в Бухаре, так и в ее железнодорожной станции Новой Бухаре, Каган. Уже в советские годы он пишет о том, как татарская буржуазия в союзе с местными собственниками стремилась к контролю над каракулем и хлопком Бухары, чтобы не допустить в эмират немусульманских предпринимателей. Бухарские власти относительно либерально смотрели на деятельность джадидов, пока те не начали заниматься политикой. Но после февральской революции 1917 года крупная бухарская буржуазия в союзе с татарской общиной и бухарскими интеллектуалами потребовала контроля над властью. Эмир лавировал, но воспользовавшись гражданской войной в России и неудачной попыткой свержения его власти, он перешел к прямому террору против джадидов и всей татарской общины Бухары. Айни был избит в тюрьме и освобожден революционными солдатами, но его брат не выжил. Кровавая межа между Айни и бухарским режимом была проложена. В литературоведении стандартно, но справедливо пишут, что элегия Айни на смерть брата, написанная в 1918 году, прозвучала призывом к свержению эмира.

Трудно оценить деятельность Айни в советскую эпоху. С 1918 года он однозначно оказался на стороне противников эмирского режима и вместе с левым крылом джадидов, младобухарцев, дрейфовал в сторону большевиков. В 1920 году он поддержал революцию в Эмирате и создание Бухарской народной советской республики. В сатире «Бухарские палачи», написанной в 1920 году, Айни обличал режим Эмирата. Однако он активно не участвовал в политической деятельности, как Фитрат и целый ряд былых младобухарцев. В итоге такая стратегия оказалась разумной. Он выбрал для жительства не Бухару и Ташкент, где кипели политические страсти, а Самарканд, а затем Душанбе, тогдашний Сталинабад. Айни связал себя с таджикским, а не узбекским культурным проектом, хотя писал на обоих языках. Здесь он мог позволить себе уйти в изучение прошлого без особой боязни обвинений в пантюркизме. Впрочем, в своей классической трилогии «Одина» вместе с романами «До Хунда» и «Рабы», охватывающие почти столетие, он весьма искренне обличает рабство и бесправие простого народа. Эту критику можно рассматривать и как обличение темного средневекового рабовладельцев и феодалов. Но здесь можно говорить и о раскрытии грубейших нарушений шариатского права, когда земледельцы Герата, мусульмане, ханафити обращаются в рабов. О, рабы, поднимайтесь из праха, красным знаменем мир озаря, сбросьте иго покорства и страха, засияла свобода заря. Мы рассеем уныние и горе, мы неправду развеем, как дым, во всемирном безмерном просторе справедливость навек утвердим. Отныне свобода свободна от пут отмщения царям и эмирам, отныне да властвует миром лишь труд, свободный труд. Звездным часом на всесоюзной арене для Айни стал первый съезд советских писателей в 1934 году. Историю публичной поддержки Айни со стороны Сталина рассказывает как анекдот. Думается, что ситуация была несколько сложнее. В 1934 году на 17-м съезде партии было объявлено о построении основ социализма в СССР. Одновременно лично Сталин отредактировал первый школьный учебник по истории СССР, где в качестве положительных персонажей появились российские правители и классики. Пантеон положительных героев нужно было выстраивать и для мусульманских народов. Но к этому времени уже оформился общетюркский культурный проект, сконцентрированный в Турции. При этом тюркский проект был выстроен в сотрудничестве интеллектуалов тюркского мира и западных ученых, вполне в рамках европейской традиции. Как бывший нарком по делам национальности и этнический грузин, Сталин прекрасно понимал, что тюркский проект имеет и вполне конкретные, и не слишком приятные для СССР политические измерения. В этом отношении Айни предлагал практически идеальный вариант. Советский, не тюркский проект приобретал великое культурное прошлое, получившее высокую оценку в мировом исламоведении. Вероятно, в этом контексте нужно рассматривать сцену, где Айни с восторгом прерывает Сталина, называющего Фирдауси таджикским поэтом. Отсюда, вероятно, и растут корни тоста Сталина в честь Айни в дни первого съезда советских писателей. Отныне Айни может спокойно вести излюбленный им образ бухарского книжника, столь внешне не схожий с реалиями советской эпохи. Так у Айни из истории эмиров Мангистской династии, антологии образцы таджикской литературы последовали очерки и монографии о Рудаки, Фирдауси, Ибн Сина, Саади, Наваи, Васифи, Бедили. Период Отечественной войны Айни превращает Гитлера и его приспешников в каких-то средневековых дивов. 1948 года Айни до конца жизни работал над воспоминаниями. Русский перевод «Бухара», 49-54 год. За них он получает сталинскую премию СССР в 50-м году. В конце жизни Айни обласкан званиями и наградами. В 1951 году он становится первым президентом Академии наук Таджикской Советской Социалистической Республики. Айни был награжден тремя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. Очень важно, что после Великой Отечественной войны он получает прекрасного биографа в лице Иосифа Самуиловича Брагинского. Память о последнем летописце эмирской Бухары остается вечной.

чтобы яснее представить себе значение деятельности Айни литературоведа, особенно в первые годы существования Таджикской автономной Советской Социалистической Республики, следует обратиться к обстановке 20-х годов нашего столетия. Пантюркисты, пробравшиеся в те годы в некоторые звенья государственного аппарата, отрицали само существование таджикского народа, измышляя, будто таджики представляют собой тюркскую дробь, небольшую часть тюркских народов, неизвестно каким путем перенявшую иранскую речь. Много позже, в 1949 году, в связи с 20-летием Таджикской Советской Социалистической Республики, Садриддин Айни писал о том, что до октября еще не оформилось национальное самосознание и самих таджиков. Разве можно было в тех условиях, восклицает Айни, хотя бы мечтать о такой литературе, какую мы сейчас имеем? Таджики позабыли даже само название своей национальности. На вопрос, кто вы по национальности, они отвечали лишь мусульмане. В 20-х годах в условиях консолидации таджикской социалистической нации выявление богатого культурного наследия таджиков литературы и искусства имело огромное политическое значение. Литературоведческая деятельность Айни с самого начала не была обычной работой кабинетного ученого, роющегося в старинных манускриптах. Это была деятельность борца, который сумел критически осваивание многовекового литературного наследия сделать оружием в борьбе за новую социалистическую культуру, воскрешенную октябрем таджикской социалистической нации. Не случайно, поэтому, что для опубликования своего первого большого труда знаменитой антологии «Образцы таджикской литературы», где не только было введено само понятие таджикская литература, но и сделана первая попытка показать состав ее, начиная с «Рудаки», Садриддин Айни пришлось преодолеть большое сопротивление. Как писал об этом сам Айни, его произведение на основе исторических фактов сорвало завесу с происков и домогательств пантюркистов и наложило печать молчания на их уста. Деятельность Айни, историка литературы, возвращавшего народным массам то, что было отнято у них господствовавшими классами, воспитывала чувство советского патриотизма и любви к социалистическому отечеству, и в этом состояло ее огромное политическое воспитательное значение. К своим литературным исследованиям Айни был подготовлен всей своей жизнью, зародившейся еще с детских лет страстной любовью к родной поэзии. Любовь к родной литературе, как писал сам Айни, он воспринял от народа. Была у Садриддина Айни и своя Арина Родионовна, чудесная 80-летняя сказочница Тути Пошо, которую он любовно называет своим первым учителем складывания рассказов и повестей. Огромное впечатление произвело на мальчика толкование стихов, которые давал его отец, подчеркивавший мысль об общественной пользе поэзии. Поэзия не всегда и не у всех представляет собой благо. Знаменитый писатель Садриддин Айни прошел через изгнание, эмирскую тюрьму и революцию, чтобы сделать народную культуру Таджикистана известной всему миру. Айни сделал общедоступными богатства классического персидского языка и возможности живой разговорной речи таджиков, что привело к утверждению новых принципов и норм в таджикском языке. В результате таджикский литературный язык стал более простым, понятным, выразительным, его структура и форма стали более ясными. Айни ввел в научный обиход понятие «таджикская литература», научно доказав право таджикского народа на свое литературное наследие. Он создал школу литературоведения и посвятил многие труды изучению тысячелетнего пути развития таджикской литературы. Среди произведений Айни – повести «Одина», «Дохунда», «Рабы», «Смерть ростовщика», «Воспоминания» стали отправной точкой для новой таджикской литературы. Айни был участником движения просветителей, стоял у истоков создания первых новометодных школ для таджикских детей, для которых сам писал учебники, стихи и рассказы. Айни был первым таджикским журналистом, создав журнал «Пламя революции» и газету «Голос таджика». Указом президента Республики Таджикистан от 1998 года Айни был удостоен звания Героя Таджикистана. Бессмертными остались его произведения, его исторический след, который Садриддин Айни оставил.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое. И вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение – это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Матери семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», – сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», – проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», – сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Средь вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей, нет мира спокойно.

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод. Я все же

Розия Карматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.
2: Я все уже на...

Нозия Экраматло, Мехрини Гори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго. Гибкость и сила, правильно совмещенные в тебе, вот залог и главное условие долгой, счастливой и здоровой осмысленной жизни. Именно это тебе и нужно. Не сомневайся, а иди по этому пути. Лао Цзы. Не отступай перед трудностями, смотри им прямо в лицо, смотри, пока не одолеешь их. Чарльз Диккенс. Вы боитесь, что принятое решение лишит вас дальнейшего выбора и этого парализует вашу волю. Между тем, вы упускаете лучшее, что уготовила вам жизнь. Причина в отсутствии внутреннего огня. Евгений Водолазкин. Можно тратить время на то, чтобы умирать, а можно на то, чтобы жить. Надо идти вперед. Фредерик Бакман. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали нужно уметь довольствовать настоящим и радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже. Антон Чехов. Не важно, что именно ты делаешь. Важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником. Рэй Брэдбери. Многие люди, делая выбор, предпочитают худшее лучшему. Развитие часто бывает болезненным процессом, и, возможно, по этой причине его стремятся избежать. Мы боимся наших собственных лучших возможностей, а не только любим их. И все мы глубоко амбивалентны по отношению к истине, красоте, нравственности, любя и боясь их одновременно. Абрахам Маслоу. Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперед. Действуйте. Открывайте. Марк Твен. Когда вам захочется предать свою мечту, заставьте себя поработать еще один день, еще одну неделю, еще один месяц и еще один год. Вы поразитесь тому, что произойдет, если вы не сдадитесь. Ник Вуйчич. Надо прислушаться к голосу ребенка, которым ты был когда-то и который существует еще где-то внутри тебя. Если мы прислушаемся к ребенку внутри нас, глаза наши вновь обретут блеск. Если мы не утеряем связи с этим ребенком, не порвется и наша связь с жизнью. Габриэль Гарсия Маркес.
случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя, как по пальцам разложена. Да и что самому прежде невдогад было. Так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. Федор Достоевский. Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Пауло Коэльо.

Все одинаково боятся. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь, страх остается всегда один и тот же. А умение держать себя от практики все возрастает. Отсюда и герои, и храбрецы. Александр Куприн.

Нам надо убедить себя, что мы состоим не только из своих прежних ошибок. Мы состоим из поступков, которые пока не совершили. Мы – это наш завтрашний день. Фредерик Бакман. Для успеха необходимо обойтись самим собой жестоко и сосредоточиться на изъянах. Вот когда дело вступают глаза, а также способность объективно оценивать себя и выслушивать мнение других. Арнольд Шварценеггер.

Страх всегда притягивает именно то, чего ты боишься. А если ты ничего не боишься, ты становишься невидим. Лучшая маскировка – это безразличие. Виктор Пелевин.

Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты – это твои действия, и нет другого тебя. Антуан де Сент-Экзюпери.

По-моему, людям нравится немного полюбоваться разрушением. Песочные замки, карточные домики. С этого и начинают. Великое умение человека, его способность к росту. Маркус Зусак.

Когда человеку лежать на одном боку неудобно, он перевертывается на другой. А когда ему жить неудобно, он только жалуется. А ты сделай усилие, перевернись. Максим Горький. Никогда не жалей ни о чем, что заставило тебя улыбнуться. Марк Твен. Жизнь – это не проблема, которую нужно решать, а реальность, которую нужно испытать. Сёрен. Вчера история, завтра тайна, сегодня подарок. Вот почему мы называем это настоящим. Элеонора Рузвельт. Если у вас есть хорошие мысли, они будут сиять на вашем лице, как солнечные лучи, и вы всегда будете выглядеть прекрасно. Руальд Даль. Такова жизнь. Начинать сначала, когда все погибло. Когда все погибло. Арчибальд Кронин.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: Радио «Фарханг» – это голос времени, это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио «Фарханг» – мы рядом с вами.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блок «Радио Фарханг». Пусть каждый новый день подарит вам хорошее настроение, спокойствие и добрые новости. А прямо сейчас послушайте главные новости сегодняшнего дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами Давлат Назаров. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, заложили основу строительства еще одного предприятия по производству цемента в северной части села Харангони-Боло Варзобского района. В ходе проведения строительных работ к сезонным работам будут привлечены более 1100 местных жителей и иностранных граждан, а после ввода предприятия в эксплуатацию для населения будет создано свыше 1000 новых рабочих мест. Строительство данного предприятия также запланировано вблизи имеющихся месторождений известняка, магнетита и глины Харангона. Строительные работы, импорт техники, технологии, оборудования и других необходимых материалов будут осуществляться исключительно за счет привлечения отечественных инвестиций. После ознакомления с проектами и начала строительных работ двух крупных предприятий по производству цемента, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил благодарность отечественным предпринимателям за поддержку созидательной и строительной политики правительства страны, а также призвал их обеспечить качественное выполнение всех работ. Председатель Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Саудовской Аравии Халидом ибн Абдулло Аш-Шамрони. В ходе встречи было отмечено, что межпарламентские отношения с консультативным советом Королевства Саудовской Аравии в последние годы получили новый импульс развития. В рамках межпарламентского сотрудничества регулярно проводятся диалоги, взаимные визиты и встречи, которые способствуют дальнейшему укреплению отношений, а также развитию дружественных и братских связей между народами двух стран. Также в ходе встречи отмечалось, что текущее состояние двухсторонних отношений между Республикой Таджикистан и Королевством Саудовской Аравии в целом свидетельствует о том, что взаимовыгодное сотрудничество сторон, несмотря на положительную динамику развития, все еще находится на этапе поиска новых направлений и общих интересов для дальнейшего расширения партнерства. Акционерная финансовая корпорация «Система» Российской Федерации заинтересована выйти на таджикский рынок. Об этом было сказано в ходе встречи председателя Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан Фархот Шоха Рахмунализода с руководителем корпорации Тагиром Сиддековым. Главной целью встречи стало обсуждение инвестиционных возможностей крупной российской компании в экономику Таджикистана, укрепление прямых связей между деловыми кругами двух стран и расширение совместного экономического сотрудничества. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Республиканская конференция «Национальное единство. Основа процветания Родины» проходит сегодня в Душанбе по инициативе Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан. Мероприятие приурочено к 29-й годовщине Дня национального единства. Конференцию открыла председатель Комитета по делам женщин и семьи Бунавша Файзидин Зода, которая в своем выступлении остановилась на сущности национального единства и его роли в развитии и процветании страны. Благодаря мудрой политике президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, а также созидательной силе таджикского народа, в стране укрепилось мир, спокойствие, взаимопонимания и национальное единство. Сегодня народ Таджикистана живет в атмосфере стабильности и мира, а национальное единство, как важнейший фактор развития государства, способствует реализации стратегических целей страны и повышению уровня жизни населения.
3: Таджикистан, как ты велик! Как чист, прохладен твой родник! Богатый край, щедра земля, трудолюбивая страна. Пусть процветает край родной, Таджикистан, любимый мой.

Таҷикистан стартовал прием заявок на участие в 3-й национальной кинопремии «Торжи Сомон». Государственные учреждения «Таджикфильм» и Организационный комитет премии объявили о начале регистрации фильмов, которые будут представлены в рамках конкурса, проведение которого запланировано в Душанбе с 15 по 20 октября. Национальная кинопремия «Торжи Сомон» проводится в рамках реализации программы развития кинематографии Республики Таджикистан на 2023-2027 годы и направлена на развитие национального кино, поддержку молодых кинематографистов, продвижение лучших достижений таджикского кинематографа, укрепление творческого сотрудничества, а также сохранение и популяризацию культурных и духовных ценностей народа. В рамках премии предусмотрены номинации за лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу, лучшую мужскую и женскую роли, лучший художественный дизайн, лучший короткометражный художественный фильм, лучший фильм для детей и подростков, а также специальные награды, приз зрительских симпатий и специальная премия председателя города Душанбе за значительный вклад в развитие кинематографа. Представленные фильмы будут рассмотрены отборочной комиссией, по итогам которой лучшие работы получат право участия в финальном этапе и оценке жюри. Новый сезон Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» стартует в Москве в конце этого года. Представители таджикской киноиндустрии также могут стать частью международной кинопремии, представить свои фильмы профессиональной аудитории. Инициатором создания кинопремии, учрежденной Министерством культуры Российской Федерации и Российским фондом культуры, является Никита Михалков. Таджикистан с самого начала был в числе стран, проявивших интерес к созданию Евразийской киноакадемии и кинопремии. На презентации в Москве в апреле 2025 года присутствовали представители более чем 20 стран, включая Таджикистан. Значимость такой инициативы для стран, разделяющих традиционные ценности, отметил директор киностудии «Таджикфильм» Махмадсаид Шохьон. История, культура, традиции – это фундамент, на котором строится все остальное. Это то, что нельзя изменить или переписать, поэтому такая кинопремия особенно ценна. Она создает пространство, где наше культурное богатство может быть признано и услышано. Первая церемония вручения премии состоялась 27 ноября 2025 года в Москве. На соискании награды были представлены 34 фильма из 17 стран, включая Таджикистан. И о погоде.

Погода, как всегда, изменчива, и климат в нашей горной республике становится непредсказуемым. Но при любых капризах погоды важно сохранять тепло в душе и ценить каждый новый день. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. В районах республиканского подчинения также переменная облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 24 градусов тепла, днем до 37. В горах ночью до 14 градусов, а днем до 30 градусов тепла. В Душанбе переменная облачность без осадков. Температура ночью 22-24 градусов тепла, днем от 34 до 36. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть каждый ваш день будет удачным и приятным. Берегите себя, своих близких, цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был Русский блог, Радио Фарханг. До новых встреч, дорогие друзья!

Рузия Карматуло, Мехриник Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое. И вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», – сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», – проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», – сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Среди вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей, нет мира спокойно.

Рамзия Экраматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.